позже. Пусть говорят, что все пройдет, но это пройти не может. Мы так похожи, любовь нам всего дороже. Пусть говорят, что все пройдет,

нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знают взлеты и падения мои.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут

Музыка по налогам и...

0: открывая футбольную Америку.
1: Сборная Нидерландов обыграла Тунис в третьем матче группового этапа. К 7-й минуте голландцы уже вели в 2 мяча. В итоге игра завершилась со счетом 3-1 в пользу нидерландской команды. Она заняла первое место в группе F и вышла в 1/16 финала на действующего обладателя Кубка Африканских наций Марокко. Параллельно японцы и шведы решали свои задачи. Ничья устраивала обе команды. Япония оставалась бы второй. Швеция проходила бы дальше как одна из лучших команд, занявших третье место. И в итоге все так и произошло. Команда обменялись голами во втором тайме и в итоге разошлись миром 1-1, получив путевки в плей-офф.
0: Плавали, знаем.
1: Футболисты сборной Турции провели матч престижа, обыграв США 3-2 в ничего не значащей игре. Решающий гол турки забили на 8-й компенсированной минуте. Это их первая и единственная победа на турнире, но она все равно не помогла выйти в плей-офф. К этому моменту турецкая сборная уже проиграла Австрии и Парагваю. Штаты, напротив, заранее гарантировали себе первое место в группе D и выставили на поле 9 новых игроков, чтобы подготовиться к 1/16 финала против Боснии и Герцеговины. Еще две сборные в этой группе, Парагвай и Австралия, добились взаимовыгодного результата в их матче, который прошел без опасных моментов, ничья 0-0, и обе команды идут дальше.
0: Попутного ветра.
1: Сборная Франции разобралась с Норвегией 4-1, а главным героем стал Усман Дембеле, оформивший хэт-трик уже в первом тайме. На 7-й минуте Дембеле открыл счет после передачи Килиана Мбаппе. На 20-й оформил дубль точным ударом из-за штрафной, а на 32-й обводящим ударом уложил мяч в левый угол. Через минуту после третьего гола норвежцы отыграли один мяч, могли и второй, но не реализовали пенальти. Во второй половине встречи, а уже в компенсированное время, вингер ПСЖ Дезире Дуэ установил окончательный счет. При этом Норвегия выпустила на матч резервный состав, а Франция отказалась от ротации, хотя обе сборные к тому времени уже обеспечили себе место в плей-офф. Сборная Франции заняла первое место в группе I и вышла на Швецию. Норвегия, прошедшая в плей-офф со второго места, сразится с Кот-д'Ивуаром.
0: Против течения.
1: В этой же группе Сенегалу, чтобы претендовать на выход дальше, нужно было по заказу крупно обыгрывать Ирак. Африканцы с этой задачей справились, разгромив соперника со счетом 5-0. Все произошло не без помощи иракцев. Защитник Ребин Сулака получил прямую красную карточку за фол на Садио Мане уже на 13-й минуте. Самое раннее удаление на этом турнире. Однако потом сенегальцы долго не могли забить, и лишь с середины второго тайма им все-таки удалось набить приличную разницу, чтобы ввязаться в борьбу за попадание в 1/16 финала среди третьих мест группового этапа. Это были некоторые итоги 16-го дня чемпионата мира в программе
0: «Открывая футбольную Америку».

Шаша. Музыка по налоган и...

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Еркектер әйелдерге қарағанда әлдеқайда аш жыпылықтай.
0: Жарнама.
2: Платите по нескольким кредитам каждый месяц? Объедините их в один. Снизьте ежемесячный платеж с Халык. По 31 июля действуют специальные условия на рефинансирование. Оформление онлайн в Халык Суперап или в отделении. Подробности на halykbank.ru.

0: sport.kz.
1: Ничто не должно отвлекать от футбола. А в перерывах заглядывайте за покупками в Каспий магазин. Следите за мячом на поле, пока робот-пылесос следит за чистотой пола. Конструктор с бонусами, чтобы детям было интересно, а вам выгодно. И продукты из магазина с доставкой, чтобы не пропустить ни одного гола. Не отвлекайтесь от игры, ведь выгодные покупки уже в ваших руках. Пайда, хайда, пайда, осында. Каспий магазин.
2: МС радиосында жарнама. 356

думали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Аюдың 42 тісі бар.
0: Жарнама.
2: Платите по нескольким кредитам каждый месяц? Объедините их в один. Снизьте ежемесячный платеж с Халык. По 31 июля действуют специальные условия на рефинансирование. Оформление онлайн в Халык Суперап или в отделении. Подробности на halykbank.kz.
0: МС радиосында жарнама. 356

вчера еще только влезал с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

ты меня зовешь, я здесь, чтобы знала ты, я есть. Узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука. Ты зовешь меня, чтоб я тебя позвал.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Қазақстан әлемдегі көлемі жағынан үлкен 9-шы және мұхитқа шыға алмайтын ең ірі мемлекет.
0: Жарнама.
2: Ничто не должно отвлекать от футбола. А в перерывах заглядывайте за покупками в Каспий магазин. Следите за мячом на поле. Пока робот-пылесос следит за чистотой пола. Конструктор с бонусами, чтобы детям было интересно, а вам выгодно. И продукты из магазина с доставкой, чтобы не пропустить ни одного гола. Не отвлекайтесь от игры, ведь выгодные покупки уже в ваших руках. Пайда хайда, пайда осында. Каспий магазин.
3: МС радиосында жарнама. 356 60

0: когда-нибудь хотел расстаться с Оксаной?
1: Нет.
2: Опять из серии легких вопросов Джиганову. Да, правду ответил.
0: Вообще никогда? Ни одного момента не было? Ты любишь Оксану больше, чем себя?
1: Да.
2: Это правда.
3: Әне тербетіп жүреді ауды. Әне сұрайылса.

Амбрас. Хит за хитом. Ерназан, ең үздік музыка. Тоқтаусыз. Хит за хитом. Тоқтаусыз музыка. МС радиосында.

хочешь заряд положительных эмоций? Подпишись на Радио НС. Найди Радио НС в ТикТок, Инстаграм, Телеграм. И будь в курсе событий, выигрывай призы и поднимай себе настроение. Радио НС.

0: Яндекс.Музыки.
1: Хит за хитом.

0: Танцы с музыка.
1: Хит за хитом.
2: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
3: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

зал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.